Таламлык достан ушуру карсак тортаксе розжан дейди мийдон налны кошилниш тарабан дейди. Карбайкам дейди нангуан жоңдойнун карш тарапыдаги кызыл ат машина ремонт кылыш орны эң уста дейди э. Мен мушту эвет коёш достумузга э. Башка ишидеги 10-12 нургон достор деп тикен.